0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Размечешь завесы, глядишь обещанный град. Светло сыпало, и тень ожили тебе.